0: знакомиться, давайте. Я панда, кунг-фу файтер. Меня вы испытайте. Я самый лучший, знайте.
1: Радио София.

и клубно настроение, естествено. Body Can Swim и Sammy Virgie. I Could Be Madonna. Music Point.